0: ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱟᱡ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱭ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱮᱬᱟ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱴᱤᱥᱚᱱ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱩᱡᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱱᱟᱴ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱨᱚᱯᱟᱨ ᱜᱟᱭᱤᱰ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤ? ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱩᱪᱤᱛ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱟᱨᱮᱡᱚᱜ ᱢᱟᱠᱚ, ᱩᱛᱥᱟᱦᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟᱠᱚ, ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱬᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ, ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱩᱥᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱞᱚᱜ ᱮᱢ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱫ ᱚᱴᱮᱡᱚᱜ ᱛᱟᱢᱟ, ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱫ ᱚᱴᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱰᱷᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱴᱮᱡᱚᱜ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱢ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱢ ᱧᱮᱧᱟᱢᱟᱢ, ᱟᱱᱟᱴ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱯᱚᱡᱤᱴᱤᱵᱷ ᱛᱷᱤᱝᱠᱤᱝ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱯᱚᱞ ᱪᱷᱟᱯᱚᱞ ᱮᱢ ᱢᱮᱱ, ᱚᱨᱠᱮᱥᱴᱨᱟᱢ ᱢᱮᱱ, ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱮᱱᱮᱡ ᱮᱢ ᱢᱮᱱ, ᱟᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱟᱢ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱢᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱮᱱ ᱥᱴᱨᱤᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱤᱥᱤᱯᱞᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱤᱥᱤᱯᱞᱤᱱ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱟᱭᱤᱰ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱤᱨᱮᱜᱩᱞᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱚᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱽ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ, ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱮᱜᱮᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱜᱷᱟᱛᱮ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱴᱤᱞ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱩᱡᱽ ᱮᱫᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ, ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱽ ᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ, ᱟᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ 10-11 ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ 8 ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱤᱭᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱤᱧ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱢᱵᱟᱭ ᱢᱟᱱᱰᱨᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱯᱨᱚᱯᱟᱨ ᱜᱟᱭᱤᱰᱮᱱᱥ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱮᱢ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ।
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱱᱩᱥᱨᱤ ᱥᱤᱝ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱚᱡᱤᱴᱤᱵᱷ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱫᱚ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱢ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ?
2: ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱚᱜ ᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱶᱛᱟ, ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱚᱡᱽ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡᱛᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱮᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ।
1: ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱣᱱᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ?
2: ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱴᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱛᱩᱱ ᱟᱥᱲᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱥᱮ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱢᱮᱱᱴ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱩᱞᱞᱟᱭᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ, ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱟᱞᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟ ᱠᱚ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ।
1: ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ
2: সমাজ ভালোই কামি দোয়া কারণ আদিবাসী সাঁওতারিয়া কথা যদি বন নেলা এখনো নিত আডি তায়ম রে আদিবাসী সাঁওতা দো তো অনা সাঁওতা ভালোই লাগিত সাঁওতা লাহান্তি লাগিত নোয়া কো আঁঘিভার হাতাও থেকে হইয়া গাঁওতা বা মাঝি ব্যবস্থা সুমং দো বাং সাঁওতে যাহাতিনো আবো অলপাড়াও হর

ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱧ ᱤᱧ ᱟᱞᱟᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱟᱞᱟᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ